ще обословяне не имахом книг. На черта ми резами чтяхом и гадахом.